Радио УФМ.

говорил мне, что я у тебя одна единственная. Ты сказал, что мы пойдем с тобой в кино. Ты обещал познакомить меня со своей мамой. Но потом я зашла в твой инстамесседж. И знаешь, что хочу тебе сказать, милый?

107.9 FM. У FM на 107.9 FM.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на ОФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на ОФМ 8 909 45 30 30.

0: реклама на UFM.
1: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-единицы. 8-918-0807-3-единицы.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: 101.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Средства материнского капитала в будущем могут быть разрешены к использованию для покупки автомобиля, если российские автопроизводители докажут свою способность удовлетворить растущий спрос. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с изданием «Правда.ру». Парламентарий напомнила, что запрос на подобную меру исходит от родителей уже давно. Оптимальным механизмом реализации данной инициативы, по ее мнению, стало бы прямое взаимодействие многодетных семей с отечественными автозаводами, где транспортные средства предлагают бы по льготной стоимости с оплатой сертификатом. Такой подход позволил бы исключить риск незаконного обналичивания средств. Как подчеркнула Бессараб, идею предоставления автомобилей многодетным гражданам ранее поддерживал президент страны, однако практический запуск программы требует готовности производственных мощностей к увеличению объемов продаж. Стал известен портрет среднестатистического ипотечного заемщика в России. Это женатый мужчина 37 лет с высшим образованием и средним чеком сделки 8 200 000 рублей, берущий кредит в среднем на 27 лет. В сегменте рыночных программ средний заемщик выглядит иначе. Об этом газете «Ру» сообщила Юлия Рыкунова, сооснователь и директор по развитию бизнеса экосистемы недвижимости М2. По данным компании, в сегменте рыночных программ средний заемщик – это преимущественно замужняя женщина около 40 лет, также с высшим образованием и первоначальным взносом почти 50%. При этом средний чек таких сделок ниже – 5 900 000 рублей, а срок кредитования короче – 20 лет. И в завершении выпуска актер Слава Копейкин, известный по роли в сериале «Слово пацана», получил роль в экранизации произведения Михаила Лермонтова. Об этом сообщает ТАСС. Копейкин воплотит на экране образ Григория Печорина в «Княжне Мэри» по роману «Герой нашего времени». Артист отметил, что для него эта работа – попытка показать книжного персонажа живым человеком. Огромное чувство одиночества, выражающееся в поисках любви, это попытка разговора с молодежью, чего, мне кажется, в наши дни не хватает, сообщил актер. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Реклама на ОФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
4: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
7: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
8: Качество, проверенное временем.
7: Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на ОФМ 8-909-45-00-30.

0: УФМ. УФМ. Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: 31 октября в 18:00 Дворец культуры Кубань. Компания Art Show, продюсерский центр Art Records при поддержке радиостанции УФМ представляют большое шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры Кубань. Справки по телефону 8-918-123-43-43.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
5: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
6: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в логово ПАП. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки, только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция.
7: Подробности акции уточняйте у администратора ПАПа.
6: Ждем вас в логово ПАП. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г.
7: Мы есть на Яндекс.Картах.
8: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон плюс 7-989-821-06-78. Плюс 7-989-821-06-78.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
10: Someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy.

0: на 107.9 FM. Дорожные новости.
1: Запуск проверки полиса ОСАГО по камерам опять перенесли. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Людям с суммарными платежами по кредитам больше половины дохода будет проблематично получить автокредит. Обновленные правила заработали с 1 октября. Банки будут выдавать такие кредиты еще реже, чем раньше. По правилам, разрешенную долю таких займов банкам снизили с 25 до 20%. Таких клиентов Центральный банк считает рискованными. Если они перестанут платить по кредитам, у коммерческих банков могут возникнуть проблемы с резервами. Запуск проверки полиса ОСАГО по камерам опять перенесли. Вот система «Встрой» отложили как минимум до второго квартала следующего года. Об этом сообщает российская газета со ссылкой на Российский союз автостраховщиков. Центральный банк и страховые компании давно выступают за ее введение. Утверждается, что технически все готово, но против выступает госинспекция. В руководстве ГИБДД опасаются большого количества ошибочных штрафов и новых проблем для водителей. Электросамокатчиков хотят приравнять к водителям. С такой идеей выступил Следственный комитет. Если изменения примут, нарушителям на самокатах можно будет выписывать наказание. И административное, и уголовное. Сейчас на самокатах часто катаются даже подростки, а права на управление самокатом предлагают выдавать с 16 лет. Это должно повысить контроль над их использованием и сделать российские дороги и тротуары безопаснее. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Усть-Лабинск FM.

0: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99. Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
1: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
2: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
1: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
0: В строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если грачи улетели до середины октября, скоро ударят настоящие морозы. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 12 октября, в Усть-Лабинске и Кореновске пасмурно, возможен дождь, днем до 26 градусов, ночью плюс 17. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер восточный до 4 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 10 минут, слабая магнитная буря.

0: Реклама на ОФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
5: Внимание, садоводы и дачники! Питомник декоративных и плодовых растений «Рассвет» приглашает вас на новую торговую площадку. Большой ассортимент хвойных, плодовых, декоративных растений и цветов. Ждем вас по адресу: город Усть-Лабинск, улица Коммунальная, 24, район завода полимерной упаковки. Телефон 8-918-288-85-96.
6: Предусмотрена система скидок.
7: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года.

0: 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В детском саду образовательного холдинга «Детство без границ» состоялось торжественное мероприятие принятия в ряды орлят дошколят воспитанников подготовительных школе группы. Праздник прошел торжественно и тепло. Поздравить ребят с этим важным событием пришли почетные гости, директор образовательного холдинга «Детство без границ» Элеонора Чеботарева и советник директора по воспитательной работе школы номер 3 Надежда Прокопцева. Но главными гостями стали ребята постарше, участники движения «Орлят России» школы номер 3. Вместе с ними дошколят отправились в небольшое путешествие, посмотрев видео «Легенда об орлятах». Важной частью праздника стала торжественная клятва. Сразу после нее старшие орлята повязали каждому малышу галстук. Питомник декоративных и плодовых растений «Аура Свет» открыл в Усть-Лабинске новую торговую выставочную площадку площадью 3500 квадратных метров. Символическую ленту в честь запуска проекта перерезали гендиректор группы компании «Прогресс Агро» Денис Терпицкий и директор «Аура Свет» Владислав Акулов. Инфраструктура новой площадки сформирована практически с нуля. Специалистами выполнен весь комплекс работ по ее обустройству, от планировки территории до автоматизированной системы полива. Сегодня в питомнике можно выбрать растения для разных ландшафтов решений, 81 наименование и более 100 товарных позиций. В ассортименте ели, сосны, туи, можжевельники, декоративные яблони, японская спирея, кизильник, самшит, гортензии и другие. Сейчас они размещены в удобном доступе для покупателей, где можно выбрать растения. Выбрать подходящую культуру помогают и навигационные карточки с полной информацией о растении. На них указаны советы по уходу, требования к условиям освещения полива и другие важные характеристики. Торгово-выставочная площадка «Питомник» расположена в Усть-Лабинске на выезде с улицы Коммунальной в сторону трассы на Кропоткин и будет работать ежедневно с 9 утра до 6 вечера. Оплатить покупку можно на месте наличными или картой. Краснодарский край вошел в число регионов, получивших современную пассажирскую технику. За последнюю неделю на Кубань направили 5 новых автобусов. Всего в рамках программ льготного лизинга ГТЛК передала 130 автобусов сразу 10 регионам. Обновление автопарков идет в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и госпрограммы Минпромторга. На маршруты выходят новые автобусы отечественного производства. Среди них модели ПАЗ, ГАЗ, СИМАЗ, ЛИАЗ, НИФАЗ, КВЗ и ВОЛГАБАЗ. Масштабная работа по оснащению регионов транспортом продолжается. С начала года благодаря мерам федеральной поддержки 60 регионов поставили свыше 2000 транспортных средств. В частности, по линии Минтранса более 900 единиц техники направили в 36 регионов, сообщает пресс-служба Министерства транспорта России. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: Реклама на УФМ.
1: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
2: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в логово ПАП. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только короче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора ПАПа. Ждем вас в логово ПАП. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
3: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
4: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
5: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
6: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
3: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: FM. Вы слушаете УФМ. Реклама на УФМ. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
6: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон плюс 7-989-821-06-78. Плюс 7-989-821-06-78.
7: Внимание, садоводы и дачники! Питомник декоративных и плодовых растений «Рассвет» приглашает вас на новую торговую площадку. Большой ассортимент хвойных, плодовых, декоративных растений и цветов. Ждем вас по адресу: город Усть-Лабинск, улица Коммунальная, 24, район завода примерной упаковки. Телефон 8-918-288-85-96.
8: Предусмотрена система скидок.
9: Ты чего такой задумчивый весь день?
10: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
9: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
11: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
12: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
2: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
1: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
3: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
8: Ищите нас на Яндекс.Картах.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если грачи улетели до середины октября, скоро ударят настоящие морозы. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 12 октября, в Усть-Лабинске и Кореновске пасмурно. Возможен дождь, днем до 26 градусов, ночью плюс 17. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер восточный до 4 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 10 минут, слабая магнитная буря.

0: землю. Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17. Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
2: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
3: Надежно.
2: Большой опыт.
3: Высокий профессионализм. Огромная база.
4: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радіо УФМ. 107.9 FM.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В Усть-Лабинском районе Станислав Гайниченко совместно с заместителем председателя Совета районных депутатов провел планерное совещание с заместителями и руководителями структурных подразделений. Главные темы. В школах продолжается муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. На прошлой неделе ребята выполняли задания по физике, немецкому и русскому языкам, экологии и ОБЗР. На этой неделе школьникам предстоит проверить знания по биологии, обществознанию, труду и английскому языку. Делегация межрегиональной программы «Агротехкласс» приняла участие в мероприятии «Школа-вуз-предприятие» в Ростове-на-Дону. Там разобрали формулу карьерного старта на примере взаимодействия образования и бизнеса в Усть-Лабинском районе. Спортивные успехи. Наши легкоатлеты успешно выступили на краевых соревнованиях «Шиповка юных» среди юношей и девушек 14-15 годов рождения и завоевали призовые места. А бадминтонисты спортивной школы «Олимп» привезли 27 медалей, 7 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых на открытом первенстве по бадминтону среди спортсменов до 11 и 13 лет. В детском саду образовательного холдинга «Детство без границ» принимали в ряды орлят-дошколят, воспитанников подготовительной школы группы. Праздник прошел торжественно и тепло. Главными гостями стали старшие товарищи, участники движения «Орлята России» из школы номер 3. Вместе с ними дошколята отправились в путешествие, посмотрев видео «Легенда об орлятах». Самым важным моментом стала торжественная клятва. В глазах детей серьезность и гордость. Они обещали быть дружными, помогать друг другу и старшим, беречь свою родину и всегда делать добрые дела. В Усть-Лабинском районе продолжается реализация программы «Догазификация». По состоянию на 5 октября подано 4168 заявок, из них 843 отклонены. Заключено 3292 договора на технологическое присоединение. До границ земельных участков исполнено 639 договоров. Усть-газа выполнен в 2330 индивидуальных жилых домах. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: УФМ. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
2: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
3: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция.
4: Подробности акции уточняйте у администратора паба.
3: Ждем вас в Логово Паб. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г.
4: Мы есть на Яндекс.Карт.
5: В строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
6: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции «УФМ» представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
8: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM.

0: УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс», успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск. Минск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
6: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
7: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
8: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный. Заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон плюс 7-989-821-06-78. Плюс 7-989-821-06-78.
9: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8-86-135-913-29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

душа. Желаю счастья найти на своем пути. Зачем?

0: Хабинск FM на 107.9 FM. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Внимание, садоводы и дачники! Питомник декоративных и плодовых растений «Рассвет» приглашает вас на новую торговую площадку. Большой ассортимент хвойных, плодовых, декоративных растений и цветов. Ждем вас по адресу: город Усть-Лабинск, улица Коммунальная, 24, район завода полимерной упаковки. Телефон 8-918-288-85-96.
2: Предусмотрена система скидок.
3: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
4: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
5: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
4: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
2: Качество, проверенное временем.
1: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если грачи улетели до середины октября, скоро ударят настоящие морозы. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 12 октября, в Усть-Лабинске и Кореновске пасмурно, возможен дождь, днем до 26 градусов, ночью плюс 17. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер восточный до 4 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 10 минут, слабая магнитная буря.

0: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
2: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радио. Радио. УФМ. Новости страны и мира. О главном.
1: Российские вузы будут плавно переведены на новую модель высшего образования до 2030 года. Об этом сообщил РИА Новости глава Миноборнауки Валерий Фальков. Пилотный проект по переходу на новую систему стартовал в 2023 году. Сейчас в нем участвуют 17 вузов. В рамках новой модели предусмотрены два варианта образования. Базовая продолжительностью от 4 до 6 лет и специализированная от 1 до 2. Планируется, что плавный переход на новую модель высшего образования мы завершим до 2030 года, сказал Фальков. В Роспотребнадзоре назвали ключевой симптом опасного гриппа. Грипп – это такое же ОРВИ, но он принципиально отличается от других заболеваний тем, что развивается очень быстро и протекает остро. Другие вирусные инфекции переносятся не так тяжело, поэтому если есть подозрение на грипп, важно обратиться к врачу, предупредил эксперт отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора Московской области Евгений Артеменко. Ключевым симптомом он назвал резкое, практически молниеносное повышение температуры до плюс 38 градусов и выше. Это признак, что возбудителем является вирус гриппа, подчеркнул специалист. Он также сказал, что высокая температура, головная боль, ломота в теле – это серьезные симптомы, которые нельзя игнорировать. И в завершении выпуска накануне 90-летия со дня рождения народного артиста Леонида Куравлева Мосфильм подвел итоги масштабного опроса, в котором приняли участие почти 5000 человек. Респондентам предложили выбрать наиболее запомнившиеся роли легендарного актера, передает «Москва-24». Первое место в рейтинге занял обаятельный аферист Жорж Милославский из кинохита «Иван Васильевич меняет профессию», набравший 32% голосов. Любопытно, что этот персонаж мог достаться другим известным актерам, в частности Андрею Миронову, однако после серии проб выбор пал именно на Куравлева. В тройку лидеров также вошли сантехник Афоня 29% и философ Хама Брут из ВИА 20%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
2: УФМ 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.

0: ОФМ. Реклама на ОФМ.
1: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
2: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
3: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
4: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Шоу FM. Вы слушаете ОФМ.
1: Реклама на ОФМ.
2: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8-86-135-9-13-29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
5: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в логово ПАП. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора ПАПа. Ждем вас в логово ПАП. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Карт.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на ОФМ 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
4: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
5: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
6: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на OFM.
1: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
2: Надежно.
1: Большой опыт.
3: Высокий профессионализм. Огромная база.
4: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
6: Ветер в волосах, блики на губах, на плечах соль твоих. Разделен наш закат, разделен наш рассвет. Все и только на двоих.

0: 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В детском саду образовательного холдинга «Детство без границ» состоялось торжественное мероприятие принятия в ряды орлят-дошколят воспитанников подготовительных школ и группы. Праздник прошел торжественно и тепло. Поздравить ребят с этим важным событием пришли почетные гости. Директор образовательного холдинга «Детство без границ» Элеонора Чеботарева и советник директора по воспитательной работе школы номер 3 Надежда Прокопцева. Но главными гостями стали ребята постарше, участники движения «Орлят России» школы номер 3. Вместе с ними дошколята отправились в небольшое путешествие, посмотрев видео «Легенда об орлятах». Важной частью праздника стала торжественная клятва. Сразу после нее старшие орлята повязали каждому малышу галстук. Питомник декоративных и плодовых растений «Аура Свет» открыл в Усть-Лабинске новую торговую выставочную площадку площадью 3500 квадратных метров. Символическую ленту в честь запуска проекта перерезали гендиректор группы компании «Прогресс Агро» Денис Терпицкий и директор «Аура Свет» Владислав Акулов. Инфраструктура новой площадки сформирована практически с нуля. Специалистами выполнен весь комплекс работ по ее обустройству, от планировки территории до автоматизированной системы полива. Сегодня в питомнике можно выбрать растения для разных ландшафтов решений, 81 наименование и более 100 товарных позиций. В ассортименте ели, сосны, туи, можжевельники, декоративные яблони, японская спирея, кизильник, самшит, гортензии и другие. Сейчас они размещены в удобном доступе для покупателей, где можно выбрать растения. Выбрать подходящую культуру помогают и навигационные карточки с полной информацией о растении. На них указаны советы по уходу, требования к условиям освещения полива и другие важные характеристики. Торгово-выставочная площадка «Питомник» расположена в Усть-Лабинске на выезде с улицы Коммунальной в сторону трассы на Кропоткин и будет работать ежедневно с 9 утра до 6 вечера. Оплатить покупку можно на месте наличными или картой. Краснодарский край вошел в число регионов, получивших современную пассажирскую технику. За последнюю неделю на Кубань направили 5 новых автобусов. Всего в рамках программ льготного лизинга ГТЛК передала 130 автобусов сразу 10 регионам. Обновление автопарков идет в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и госпрограммы Минпромторга. На маршруты выходят новые автобусы отечественного производства. Среди них модели ПАЗ, ГАЗ, СИМАЗ, ЛиАЗ, НИФАЗ, КВЗ и ВОЛГАБАЗ. Масштабная работа по оснащению регионов транспортом продолжается. С начала года благодаря мерам федеральной поддержки 60 регионов поставили свыше 2000 транспортных средств. В частности, по линии Минтранса более 900 единиц техники направили в 36 регионов, сообщает пресс-служба Министерства транспорта России. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: Радио.
1: Радио УФМ.
0: Радио УФМ. Реклама на УФМ.
2: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в логово ПАП. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только короче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора ПАПа. Ждем вас в логово ПАП. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
3: Хватит мечтать, пора брать. Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах Stealth, Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstealth.ru.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон плюс 7-989-821-06-78. Плюс 7-989-821-06-78.
8: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
9: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
10: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Реклама на UFM.
1: Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
2: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радіо УФМ. Реклама на УФМ.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
4: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
5: Качество, проверенное временем.
4: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Внимание, садоводы и дачники! Питомник декоративных и плодовых растений «Рассвет» приглашает вас на новую торговую площадку. Большой ассортимент хвойных, плодовых, декоративных растений и цветов. Ждем вас по адресу: город Усть-Лабинск, улица Коммунальная, 24, район завода полимерной упаковки. Телефон 8-918-288-85-96.
7: Предусмотрена система скидок.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
9: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Кроссовер Tenet Plus L6 поступит в продажу в двух комплектациях. Цена в базе 2 миллиона 900. Топовая версия обойдется чуть больше 3 миллионов. Под капотом бензиновый турбомотор на 147 лошадиных сил. Доплата дает панорамную крышу, комплекс ассистентов водителя и другие функции. Полный привод обещают в конце года. А вот «Жили» обещает две новинки уже в ноябре и декабре. Потом зимой планируют привезти полноприводный гибрид. Но конкретные модели в руководстве марки пока не называют. Предварительно среди новинок могут быть полноприводный кроссовер EX5 MI, обновленный «Атлас» или гибридная версия «Манжара», тоже с полным приводом. Кузов «Лада Азимут» выдержал испытания на прочность. На силовую конструкцию давили с усилием до 10 тонн. Это вес примерно 6 легковых машин. Нагрузку давали в области двери. Так на заводе проверяют, сохраняет ли кузов форму при сильном ударе. Результаты «АвтоВАЗ» не раскрывает. Напомним, «Азимут» успешно прошел краш-тесты и уже встал на конвейер. При гидроударе вода попадает в цилиндры двигателя, и он глохнет. Чаще всего это случается при проезде глубоких луж на высокой скорости. Поломка поршневой группы чревата солидными тратами в сотни тысяч рублей. Спасает простое правило. Глубокую воду лучше объехать, либо проехать на малой скорости, не поднимая волну. Подробнее об этом в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радио УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В Усть-Лабинском районе Станислав Гайниченко совместно с заместителем председателя Совета районных депутатов провел планерное совещание с заместителями и руководителями структурных подразделений. Главные темы. В школах продолжается муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. На прошлой неделе ребята выполняли задания по физике, немецкому и русскому языкам, экологии и ОБЗР. На этой неделе школьникам предстоит проверить знания по биологии, обществознанию, труду и английскому языку. Делегация межрегиональной программы «Агротехкласс» приняла участие в мероприятии «Школа-вуз-предприятие» в Ростове-на-Дону. Там разобрали формулу карьерного старта на примере взаимодействия образования и бизнеса в Усть-Лабинском районе. Спортивные успехи. Наши легкоатлеты успешно выступили на краевых соревнованиях «Шиповка юных» среди юношей и девушек 14-15 годов рождения и завоевали призовые места. А бадминтонисты спортивной школы «Олимп» привезли 27 медалей, 7 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых на открытом первенстве по бадминтону среди спортсменов до 11 и 13 лет. В детском саду образовательного холдинга «Детство без границ» принимали в ряды орлят-дошколят, воспитанников подготовительной школы группы. Праздник прошел торжественно и тепло. Главными гостями стали старшие товарищи, участники движения «Орлят России» из школы номер 3. Вместе с ними дошколята отправились в путешествие, посмотрев видео «Легенда об орлятах». Самым важным моментом стала торжественная клятва. В глазах детей серьезность и гордость. Они обещали быть дружными, помогать друг другу и старшим, беречь свою родину и всегда делать добрые дела. В Усть-Лабинском районе продолжается реализация программы «Догазификация». По состоянию на 5 октября подано 4168 заявок, из них 843 отклонены. Заключено 3292 договора на технологическое присоединение. До границ земельных участков исполнено 639 договоров. Усть-Газа выполнен в 2330 индивидуальных жилых домах. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: УФМ 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM. Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
3: Слушай, хватит есть, что попало. Слетай в логово ПАП. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки, только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора ПАПа. Ждем вас в логово ПАП. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
4: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
5: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
6: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
7: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
9: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск. Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
10: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
11: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ. Внимание, садоводы и дачники! Питомник декоративных и плодовых растений «Рассвет» приглашает вас на новую торговую площадку. Большой ассортимент хвойных, плодовых, декоративных растений и цветов. Ждем вас по адресу: город Усть-Лабинск, улица Коммунальная, 24, район завода примерной упаковки. Телефон 8-918-288-85-96. Предусмотрена система скидок.
1: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА, войска беспилотных систем. Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
2: Требуются рабочие для чистки кирпича. Справки по телефону 8 918 0807 3 единицы, 8 918 0807 3 единицы.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Радіо УФМ. 107.9 FM.
1: Гаджет новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Xiaomi превратила смартфон в гитару. Xiaomi анонсировала аксессуар Pocket Guitar для флагманов Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max. Устройство крепится к задней панели смартфона на магните и превращает телефон в миниатюрный музыкальный инструмент. По конструкции Pocket Guitar — складная панель с шарниром. В сложном виде она перекрывает дополнительный задний экран телефона. В раскрытом делится на две части. На одной половине расположены кнопки аккордов, на другой — рифленая поверхность с поперечными гребнями, имитирующими струны. Если сложить аксессуар в обратном направлении, он превращается в подставку с регулируемым углом для вертикального и горизонтального положения. Управление идет через китайский сервис для пения и музыки. Связь с телефоном по Bluetooth. Доступны три режима. Свободный — пользователь сам выбирает тональность и аккорды. Аккордовый — одной рукой зажимаешь клавиатуру, другой играешь по рифленой панели. И ритмический — нужно только выдержать ритм. В библиотеке более 15 тысяч лицензированных композиций. На Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max задний дисплей показывает мини-приложение с подсказками прямо во время игры. На других смартфонах Xiaomi и на айфонах с iOS 14 и выше Pocket Guitar тоже подключается, но задний экран там не задействован. Управление и просмотр текстов переходит на основной дисплей. Функции записи и отображения недоступны. Аккумулятор емкостью 630 мАч рассчитан на 30 дней работы при условии использования 1 часа в день. Заряжается аксессуар через USB-C. Доступны два цвета — черный и красный. Пока аксессуар продается только в Китае. На этом пока все. Услышимся!
0: Радио УФМ. Радио УФМ.

0: На 107 и 9 FM.
1: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одета.

отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Реклама на УФМ.
1: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
2: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
1: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
6: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
8: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99 8 938 510 75 99.
9: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
10: Ищите нас на Яндекс.Картах.
11: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Умная база.
1: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
2: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-3030.
5: Love is a strange thing. Just when you think you finally let go, it comes back to you.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Более 40 социальных выплат проиндексируют в России с 1 февраля 2027 года. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на Всероссийской неделе охраны труда, передает РИА Новости. По его словам, они будут увеличены по фактической инфляции. Агентство отмечает, что страховые пенсии вырастут на 6,8 с 1 февраля и на 3,3 с 1 апреля. Материнский капитал на второго ребенка превысит 1 000 000 рублей, если до этого семья не получала соответствующую выплату. Прожиточный минимум и зависящие от него пособия также проиндексируют по уровню инфляции. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что новый курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» станет обязательным со следующего учебного года для всех российских учащихся 5-11 классов. Об этом сообщает РИА Новости. «Мы приняли решение, что со второй четверти в 1000 школ, в том числе в Республике Татарстан, будет апробироваться новый курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность», сказал Кравцов на пленарном заседании форума «Цифровые дни Иннополиса». По его словам, сентября следующего учебного года уже для всех школ с 5 по 11 класс курс станет обязательным. Министр уточнил, что он будет рассказывать не только о возможностях ИИ, но и о рисках. И в завершении выпуска астрономы зафиксировали самый далекий быстрый радиовсплеск из когда-либо обнаруженных сигнал, который шел до Земли более 10 миллиардов лет. Всплеск был пойман радиотелескопом в Южной Африке. Ученые установили, что сигнал возник, когда Вселенной было всего около 3 миллиардов лет. Это более чем вдвое превышает предыдущий рекорд дальности. По словам астрономов, когда произошел этот всплеск, не было ни Земли, ни Солнца. Ключевую роль в идентификации источника сыграл космический телескоп Джеймс Уэбб. Именно его инфракрасные камеры позволили разглядеть крошечную галактику, которая оказалась невидимой для крупнейших наземных обсерваторий из-за крайней тусклости. Сигнал также выступил в роли космического маяка, неся информацию о магнитных полях и распределении материи. Это открывает новый способ изучения невидимого вещества, заполняющего пространство между галактиками. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: 107.9. Реклама на УФМ.
1: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный. Заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон +7 989 821 06 78. +7 989 821 06 78.
2: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
6: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: FM. UFM. На 107.9 FM. Реклама на UFM.
1: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в логово ПАП. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора ПАПа. Ждем вас в логово ПАП. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
5: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
6: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
7: Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
0: Радио УФМ. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
9: В 2027 году работающие пенсионеры получат две индексации страховой пенсии в феврале и апреле, а в августе им проведут перерасчет с учетом страховых взносов за предыдущий год, сообщает агентство Data.ru. Первая индексация пройдет 1 февраля на уровень фактической инфляции за 2026 год, которая сейчас оценивается в 6,8%. Вторая состоится 1 апреля и составит 3,3% к страховой части. Третье повышение, августовский перерасчет, будет индивидуальным, поскольку социальный фонд учтет не более трех пенсионных коэффициентов, перечисленных работодателем за пенсионера в предыдущем году.
0: Экономика должна быть экономной.
9: В июле в России работали в общей сложности 223 800 заведений общепита, что меньше на 8% год к году. Подобное падение было зафиксировано аналитиками впервые с 2022 года. Более того, подчеркивается, снижение оказалось более выраженным, чем в активный период ограничений во время пандемии COVID-19. В 2020 году количество заведений общепита в России сократилось почти на 5%, в 2021 году снижение оценивалось в 2,5%. Согласно 2GIS, в августе 2026 года только в российских городах-миллионниках работали 97 тысяч объектов, что меньше год к году на 1%. Самое выраженное снижение показали пекарни, на втором месте заведения фастфуда, на третьем заведения с кофе на вынос.
0: Копейка рубль бережет.
9: В сентябре 2026 года специалисты Высшей школы экономики провели опрос среди 3000 пользователей цифровых платформ. Выяснилось, что более половины россиян почти всегда или чаще всего покупают одежду, обувь и аксессуары на маркетплейсах. 58% респондентов отметили, что почти всегда или чаще покупают одежду, обувь и аксессуары через платформы. 42% с такой же частотой заказывают на маркетплейсах бытовую технику и электронику. Что касается категории продукты питания и лекарства, то их россияне покупают чаще в офлайн-магазинах. Традиционную розницу выбрали 55% и 46% респондентов соответственно. Только 12% россиян отметили, что приобретают продукты чаще или почти всегда на платформах, а лекарства 19%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек. Услабинск FM.
1: Радио Услабинск FM.

0: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
2: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
1: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
3: Внимание, садоводы и дачники! Питомник декоративных и плодовых растений «Рассвет» приглашает вас на новую торговую площадку. Большой ассортимент хвойных, плодовых, декоративных растений и цветов. Ждем вас по адресу: город Усть-Лабинск, улица Коммунальная, 24, район завода премьерной упаковки. Телефон 8-918-288-85-96.
4: Предусмотрена система скидок.
5: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
8: Ищите нас на Яндекс.Картах.
9: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
10: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно быть просто быть в мире.

0: Реклама на УФМ.
1: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва. Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99 8 938 510 75 99 АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 85
2: 17. Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

этим была туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: радио УФМ.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В детском саду образовательного холдинга «Детство без границ» состоялось торжественное мероприятие «Принятие в ряды орлят-дошколят воспитанников подготовительных школе группы». Праздник прошел торжественно и тепло. Поздравить ребят с этим важным событием пришли почетные гости. Директор образовательного холдинга «Детство без границ» Элеонора Чеботарева и советник директора по воспитательной работе школы номер 3 Надежда Прокопцева. Но главными гостями стали ребята постарше, участники движения «Орлят России» школы номер 3. Вместе с ними дошколята отправились в небольшое путешествие, посмотрев видео «Легенда об орлятах». Важной частью праздника стала торжественная клятва. Сразу после нее старшие орлята повязали каждому малышу галстук. Питомник декоративных и плодовых растений «Аура Свет» открыл в Усть-Лабинске новую торговую выставочную площадку площадью 3500 квадратных метров. Символическую ленту в честь запуска проекта перерезали гендиректор группы компании «Прогресс Агро» Денис Терпицкий и директор «Аура Свет» Владислав Акулов. Инфраструктура новой площадки сформирована практически с нуля. Специалистами выполнен весь комплекс работ по ее обустройству, от планировки территории до автоматизированной системы полива. Сегодня в питомнике можно выбрать растения для разных ландшафтов. Решений 81 наименование и более 100 товарных позиций в ассортименте: ели, сосны, туи, можжевельники, декоративные яблони, японская спирея, кизильник, самшит, гортензии и другие. Сейчас они размещены в удобном доступе для покупателей, где можно выбрать растения. Выбрать подходящую культуру помогают и навигационные карточки с полной информацией о растении. На них указаны советы по уходу, требования к условиям освещения полива и другие важные характеристики. Торгово-выставочная площадка «Питомник» расположена в Усть-Лабинске на выезде с улицы Коммунальной в сторону трассы на Кропоткин и будет работать ежедневно с 9 утра до 6 вечера. Оплатить покупку можно на месте наличными или картой. Краснодарский край вошел в число регионов, получивших современную пассажирскую технику. За последнюю неделю на Кубань направили 5 новых автобусов. Всего в рамках программ льготного лизинга ГТЛК передала 130 автобусов сразу 10 регионам. Обновление автопарков идет в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и госпрограммы Минпромторга. На маршруты выходят новые автобусы отечественного производства. Среди них модели ПАЗ, ГАЗ, СИМАЗ, ЛиАЗ, НИФАЗ, КВЗ и ВОЛГАБАЗ. Масштабная работа по оснащению регионов транспортом продолжается. С начала года благодаря мерам федеральной поддержки в 60 регионов поставили свыше 2000 транспортных средств. В частности, по линии Минтранса более 900 единиц техники направили в 36 регионов, сообщает пресс-служба Министерства транспорта России. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
2: УФМ. УФМ. На 107.9 FM.
0: УФМ. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
3: Хватит мечтать, пора брать. Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
5: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
6: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
7: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в «Логово Пап». Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция.
8: Подробности акции уточняйте у администратора ПАПа.
7: Ждем вас в «Логово Пап». Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г.
8: Мы есть на Яндекс.Картах.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: УФМ. Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Требуются рабочие для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-единицы. 8-918-0807-3-единицы. Приглашаем на работу столяра. График работы 5/2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
6: Надежно.
5: Большой опыт.
7: Высокий профессионализм. Огромная база.
8: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио УФ.
1: Радио УФМ. УФМ на 107.9 FM.

0: 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
8: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: реклама на УФМ. Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В Усть-Лабинском районе Станислав Гайниченко совместно с заместителем председателя Совета районных депутатов провел планерное совещание с заместителями и руководителями структурных подразделений. Главные темы. В школах продолжается муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. На прошлой неделе ребята выполняли задания по физике, немецкому и русскому языкам, экологии и ОБЗР. На этой неделе школьникам предстоит проверить знания по биологии, обществознанию, труду и английскому языку. Делегация межрегиональной программы «Агротехкласс» приняла участие в мероприятии «Школа-вуз-предприятие» в Ростове-на-Дону. Там разобрали формулу карьерного старта на примере взаимодействия образования и бизнеса в Усть-Лабинском районе. Спортивные успехи. Наши легкоатлеты успешно выступили на краевых соревнованиях «Шиповка юных» среди юношей и девушек 14-15 годов рождения и завоевали призовые места. А бадминтонисты спортивной школы «Олимп» привезли 27 медалей, 7 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых на открытом первенстве по бадминтону среди спортсменов до 11 и 13 лет. В детском саду образовательного холдинга «Детство без границ» принимали в ряды орлят-дошколят, воспитанников подготовительной школы группы. Праздник прошел торжественно и тепло. Главными гостями стали старшие товарищи, участники движения «Орлят России» из школы номер 3. Вместе с ними дошколята отправились в путешествие, посмотрев видео «Легенда об орлятах». Самым важным моментом стала торжественная клятва. В глазах детей серьезность и гордость. Они обещали быть дружными, помогать друг другу и старшим, беречь свою родину и всегда делать добрые дела. В Усть-Лабинском районе продолжается реализация программы «Догазификация». По состоянию на 5 октября подано 4168 заявок, из них 843 отклонены. Заключено 3292 договора на технологическое присоединение. До границ земельных участков исполнено 639 договоров. Усть-Газа выполнен в 2330 индивидуальных жилых домах. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: УФМ.
1: На 107,9
2: FM. Реклама на УФМ.
3: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон плюс 7 989 821 06 78, плюс 7 989 821 06 78.
4: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
3: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

родина. Там, где дом, родина. Там, где знаком, каждый улица спрятанный двор. Там, где первый с отцом, по душам разговор. Там, где мама под вечер звала из окна, говоря, стынет ужин. Там, где первое любим, там, где первое друг.

0: 107.9. Реклама на УФМ.
1: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
4: Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
5: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
6: Натяжной потолок, Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок, Усть-Лабинск.ру.
5: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Кроссовер Tenet Plus L6 поступит в продажу в двух комплектациях. Цена в базе 2 миллиона 900. Топовая версия обойдется чуть больше 3 миллионов. Под капотом бензиновый турбомотор на 147 лошадиных сил. Доплата дает панорамную крышу, комплекс ассистентов водителя и другие функции. Полный привод обещают в конце года. А вот «Жили» обещает две новинки уже в ноябре и декабре. Потом зимой планируют привезти полноприводный гибрид. Но конкретные модели в руководстве марки пока не называют. Предварительно среди новинок могут быть полноприводный кроссовер EX5 MI, обновленный Atlas или гибридная версия Manjaro, тоже с полным приводом. Кузов «Лада Азимут» выдержал испытания на прочность. На силовую конструкцию давили с усилием до 10 тонн. Это вес примерно 6 легковых машин. Нагрузку давали в области двери. Так на заводе проверяют, сохраняет ли кузов форму при сильном ударе. Результаты «АвтоВАЗ» не раскрывает. Напомним, «Азимут» успешно прошел краш-тесты и уже встал на конвейер. При гидроударе вода попадает в цилиндры двигателя, и он глохнет. Чаще всего это случается при проезде глубоких луж на высокой скорости. Поломка поршневой группы чревата солидными тратами в сотни тысяч рублей. Спасает простое правило. Глубокую воду лучше объехать, либо проехать на малой скорости, не поднимая волну. Подробнее об этом в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: радио УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ. Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
4: Качество, проверенное временем.
3: Усть-Лабинск, Коминтерна, 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
7: Слушай, хватит есть, что попало. Слетай в логово ПАП. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция.
8: Подробности акции уточняют у администратора ПАПа.
7: Ждем вас в логово ПАП. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г.
9: Мы есть на Яндекс.Картах.
10: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
11: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
2: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99. АО «Сахарный завод «Свобода»» требуется электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
4: Все мы изначально

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Новости страны и мира. О главном.
1: С 2027 года абитуриенты российских вузов смогут получить от 15 до 25 дополнительных баллов за высокие результаты ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике и биологии, не использованные при поступлении в университет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа Миноборнауки. В ведомстве отметили, что сегодня выпускник, который сдал сверхнеобходимого, например, физику или химию, не может получить за это баллы. По утверждению министерства, новая норма меняет ситуацию. По желанию абитуриента дополнительные баллы будут начисляться за результат ЕГЭ, который он сдал, но не использует при расчете суммы конкурсных баллов. В министерстве пояснили, что нововведение охватывает математические, естественно-научные и инженерные направления и учитывает результаты, полученные сверх обязательных. В России формируется устойчивый тренд на переход к сокращенному рабочему графику. Стремление граждан совместить профессиональную деятельность с личной жизнью станет определяющей чертой рынка труда на ближайшие десятилетия. Эксперты подчеркивают, что приоритеты наемных работников смещаются в сторону качества жизни. Люди стремятся уделять больше времени семье, физическому здоровью, хобби и саморазвитию. Дополнительным инструментом для достижения финансовой независимости становится самозанятость, которую многие совмещают с основной работой. Ожидается, что данные процессы в скором времени затронут все сферы экономики, включая промышленность, логистику и транспорт. И в завершении выпуска писательница Джоан Роулинг анонсировала выход двух новых книг по вселенной Гарри Поттера 23 февраля 2027 года. Произведение продолжит серию «Pocket Potters», посвященную отдельным персонажам магического мира. Одна книга будет посвящена профессору Минерве МакГонагал, а другая – братьям Фреду и Джорджу Уизли. Новое издание дополнит уже выпущенные книги серии о Гарри Поттере, Ронни Уизли, Гермионе Грейнджер, профессоре Дамблдоре и Луне Лавгуд. Анонс новинок прозвучал на фоне других крупных событий для фанатов франшизы. Недавно вышли аудиоспектакли по книгам, а также появился первый трейлер сериала HBO по Гарри Поттеру. Премьера шоу запланирована на 25 декабря. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио

0: UFM.
1: Реклама на UFM.
2: Приглашаем на работу столяра. График работы 5:05 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93, 8-918-675-27-93.
3: 31 октября в 18:00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции «УФМ» представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
4: Вот это реальный выбор! Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
2: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон плюс 7-989-821-06-78, плюс 7-989-821-06-78.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если листья долго держатся на ветках зелеными, зима короткой будет. По прогнозам синоптиков, во вторник, 13 октября, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, дождь, днем до 26 градусов, ночью плюс 17. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 7 минут. Слабая магнитная буря.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
3: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
4: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
5: Надежно.
4: Большой опыт.
5: Высокий профессионализм. Огромная база.
6: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8 918 02 888 04.
3: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8 918 08 07 3 единицы. 8 918 08 07 3 единицы.
7: Внимание, садоводы и дачники! Питомник декоративных и плодовых растений «Рассвет» приглашает вас на новую торговую площадку. Большой ассортимент хвойных, плодовых, декоративных растений и цветов. Ждем вас по адресу: город Усть-Лабинск, улица Коммунальная, 24, район завода премьерной упаковки. Телефон 8 918 288 85 96.
8: Предусмотрена система скидок.
9: Реклама на УФМ 8 909 45 300 30.

0: УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
3: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
2: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99.
9: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
10: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Xiaomi превратила смартфон в гитару. Xiaomi анонсировала аксессуар Pocket Guitar для флагманов Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max. Устройство крепится к задней панели смартфона на магните и превращает телефон в миниатюрный музыкальный инструмент. По конструкции Pocket Guitar — складная панель с шарниром. В сложном виде она перекрывает дополнительный задний экран телефона. В раскрытом делится на две части. На одной половине расположены кнопки аккордов, на другой — рифленая поверхность с поперечными гребнями, имитирующими струны. Если сложить аксессуар в обратном направлении, он превращается в подставку с регулируемым углом для вертикального и горизонтального положения. Управление идет через китайский сервис для пения и музыки. Связь с телефоном по Bluetooth. Доступны три режима. Свободный — пользователь сам выбирает тональность и аккорды. Аккордовый — одной рукой зажимаешь клавиатуру, другой играешь по рифленой панели. И ритмический — нужно только выдержать ритм. В библиотеке более 15 тысяч лицензированных композиций. На Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max задний дисплей показывает мини-приложение с подсказками прямо во время игры. На других смартфонах Xiaomi и на айфонах с iOS 14 и выше Pocket Guitar тоже подключается, но задний экран там не задействован. Управление и просмотр текстов переходит на основной дисплей. Функции записи и отображения недоступны. Аккумулятор емкостью 630 мАч рассчитан на 30 дней работы при условии использования 1 часа в день. Заряжается аксессуар через USB-C. Доступны два цвета — черный и красный. Пока аксессуар продается только в Китае. На этом пока все. Услышимся!
1: Радио УФМ.

0: домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
1: Слушай, хватит есть, что попало. Слетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки, только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора паба. Ждем вас в Логово Паб. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В детском саду образовательного холдинга «Детство без границ» состоялось торжественное мероприятие принятия в ряды орлят дошколят воспитанников подготовительных школ и группы. Праздник прошел торжественно и тепло. Поздравить ребят с этим важным событием пришли почетные гости. Директор образовательного холдинга «Детство без границ» Элеонора Чеботарева и советник директора по воспитательной работе школы номер 3 Надежда Прокопцева. Но главными гостями стали ребята постарше, участники движения «Орлят России» школы номер 3. Вместе с ними дошколят отправились в небольшое путешествие, посмотрев видео «Легенда об орлятах». Важной частью праздника стала торжественная клятва. Сразу после нее старшие орлята повязали каждому малышу галстук. Питомник декоративных и плодовых растений «Аура Свет» открыл в Усть-Лабинске новую торговую выставочную площадку площадью 3500 квадратных метров. Символическую ленту в честь запуска проекта перерезали гендиректор группы компании «Прогресс Агро» Денис Терпицкий и директор «Аура Свет» Владислав Акулов. Инфраструктура новой площадки сформирована практически с нуля. Специалистами выполнен весь комплекс работ по ее обустройству, от планировки территории до автоматизированной системы полива. Сегодня в питомнике можно выбрать растения для разных ландшафтов. Решений 81 наименование и более 100 товарных позиций в ассортименте: ели, сосны, туи, можжевельники, декоративные яблони, японская спирея, кизильник, самшит, гортензии и другие. Сейчас они размещены в удобном доступе для покупателей, где можно выбрать растения. Выбрать подходящую культуру помогают и навигационные карточки с полной информацией о растении. На них указаны советы по уходу, требования к условиям освещения полива и другие важные характеристики. Торгово-выставочная площадка «Питомник» расположена в Усть-Лабинске на выезде с улицы Коммунальной в сторону трассы на Кропоткин и будет работать ежедневно с 9 утра до 6 вечера. Оплатить покупку можно на месте наличными или картой. Краснодарский край вошел в число регионов, получивших современную пассажирскую технику. За последнюю неделю на Кубань направили 5 новых автобусов. Всего в рамках программ льготного лизинга ГТЛК передала 130 автобусов сразу 10 регионам. Обновление автопарков идет в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и госпрограммы Минпромторга. На маршруты выходят новые автобусы отечественного производства. Среди них модели ПАЗ, ГАЗ, СИМАЗ, ЛиАЗ, НИФАЗ, КВЗ и ВОЛГАБАЗ. Масштабная работа по оснащению регионов транспортом продолжается. С начала года благодаря мерам федеральной поддержки 60 регионов поставили свыше 2000 транспортных средств. В частности, по линии Минтранса более 900 единиц техники направили в 36 регионов, сообщает пресс-служба Министерства транспорта России. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Радио

0: радио УФМ.
1: Реклама на УФМ. Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно. Арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99. Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8-86-135-913-29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
4: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон плюс 7-989-821-06-78. Плюс 7-989-821-06-78.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Да ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если листья долго держатся на ветках зелеными, зима короткой будет. По прогнозам синоптиков, во вторник, 13 октября, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, дождь, днем до 26 градусов, ночью плюс 17. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 7 минут. Слабая магнитная буря.

0: Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
2: Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
6: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в логово ПАП. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция.
7: Подробности акции уточняйте у администратора ПАПа.
6: Ждем вас в логово ПАП. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г.
7: Мы есть на Яндекс.Картах.
8: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
9: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Вы слушаете УФМ. Реклама на УФМ. Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
2: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
1: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
5: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
6: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
0: Внимание, садоводы и дачники! Питомник декоративных и плодовых растений «Рассвет» приглашает вас на новую торговую площадку. Большой ассортимент хвойных, плодовых, декоративных растений и цветов. Ждем вас по адресу: город Усть-Лабинск, улица Коммунальная, 24, район завода полимерной упаковки. Телефон 8-918-288-85-96.
7: Предусмотрена система скидок.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
9: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радіо УФМ. Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
1: В 2027 году работающие пенсионеры получат две индексации страховой пенсии в феврале и апреле, а в августе им проведут перерасчет с учетом страховых взносов за предыдущий год, сообщает агентство Data.ru. Первая индексация пройдет 1 февраля на уровень фактической инфляции за 2026 год, которая сейчас оценивается в 6,8%. Вторая состоится 1 апреля и составит 3,3% к страховой части. Третье повышение, августовский перерасчет, будет индивидуальным, поскольку социальный фонд учтет не более трех пенсионных коэффициентов, перечисленных работодателем за пенсионера в предыдущем году.
0: Экономика должна быть экономной.
1: В июле в России работали в общей сложности 223 800 заведений общепита, что меньше на 8% год-году. Подобное падение было зафиксировано аналитиками впервые с 2022 года. Более того, подчеркивается, снижение оказалось более выраженным, чем в активный период ограничений во время пандемии COVID-19. В 2020 году количество заведений общепита в России сократилось почти на 5%, в 2021 году снижение оценивалось в 2,5%. Согласно 2GIS, в августе 2026 года только в российских городах-миллионниках работали 97 тысяч объектов, что меньше год-году на 1%. Самое выраженное снижение показали пекарни, на втором месте заведения фастфуда, на третьем заведения с кофе на вынос.
0: Копейка рубль бережет.
1: В сентябре 2026 года специалисты Высшей школы экономики провели опрос среди 3000 пользователей цифровых платформ. Выяснилось, что более половины россиян почти всегда или чаще всего покупают одежду, обувь и аксессуары на маркетплейсах. 58% респондентов отметили, что почти всегда или чаще покупают одежду, обувь и аксессуары через платформы. 42% с такой же частотой заказывают на маркетплейсах бытовую технику и электронику. Что касается категории продукты питания и лекарства, то их россияне покупают чаще в офлайн-магазинах. Традиционную розницу выбрали 55% и 46% респондентов соответственно. Только 12% россиян отметили, что приобретают продукты чаще или почти всегда на платформах, а лекарства 19%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радио УФМ.

0: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочий

0: радио Усть-Лабинск FM.
1: Усть-Лабинск FM.
2: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
3: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В Усть-Лабинском районе Станислав Гайниченко совместно с заместителем председателя Совета районных депутатов провел планерное совещание с заместителями и руководителями структурных подразделений. Главные темы. В школах продолжается муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. На прошлой неделе ребята выполняли задания по физике, немецкому и русскому языкам, экологии и ОБЗР. На этой неделе школьникам предстоит проверить знания по биологии, обществознанию, труду и английскому языку. Делегация межрегиональной программы «Агротехкласс» приняла участие в мероприятии «Школа-вуз-предприятие» в Ростове-на-Дону. Там разобрали формулу карьерного старта на примере взаимодействия образования и бизнеса в Усть-Лабинском районе. Спортивные успехи. Наши легкоатлеты успешно выступили на краевых соревнованиях «Шиповка юных» среди юношей и девушек 14-15 годов рождения и завоевали призовые места. А бадминтонисты спортивной школы «Олимп» привезли 27 медалей, 7 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых. На открытом первенстве по бадминтону среди спортсменов до 11 и 13 лет. В детском саду образовательного холдинга «Детство без границ» принимали в ряды орлят-дошколят, воспитанников подготовительной школы группы. Праздник прошел торжественно и тепло. Главными гостями стали старшие товарищи, участники движения «Орлят России» из школы номер 3. Вместе с ними дошколята отправились в путешествие, посмотрев видео «Легенда об орлятах». Самым важным моментом стала торжественная клятва. В глазах детей серьезность и гордость. Они обещали быть дружными, помогать друг другу и старшим. Беречь свою родину и всегда делать добрые дела. В Усть-Лабинском районе продолжается реализация программы «Догазификация». По состоянию на 5 октября подано 4168 заявок, из них 843 отклонены. Заключено 3292 договора на технологическое присоединение. До границ земельных участков исполнено 639 договоров. Усть-Газа выполнен в 2330 индивидуальных жилых домах. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
2: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
0: Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.
4: Реклама на УФМ.
5: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
6: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
7: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8-86-135-9-13-29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
9: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
10: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
11: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
12: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
13: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если листья долго держатся на ветках зелеными, зима короткой будет. По прогнозам синоптиков, во вторник, 13 октября, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, дождь, днем до 26 градусов, ночью плюс 17. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 7 минут. Слабая магнитная буря.

UFM. UFM. 107.9 FM.

0: лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год. По истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
4: Внимание, садоводы и дачники! Питомник декоративных и плодовых растений «Рассвет» приглашает вас на новую торговую площадку. Большой ассортимент хвойных, плодовых, декоративных растений и цветов. Ждем вас по адресу: город Усть-Лабинск, улица Коммунальная, 24, район завода полимерной упаковки. Телефон 8 918 288 85 96.
5: Предусмотрена система скидок.
6: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8 918 0807 3 единицы, 8 918 0807 3 единицы.
7: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99, 8 938 510 75 99.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
8: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Дорожные новости.
1: Запуск проверки полиса ОСАГО по камерам опять перенесли. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Людям с суммарными платежами по кредитам больше половины дохода будет проблематично получить автокредит. Обновленные правила заработали с 1 октября. Банки будут выдавать такие кредиты еще реже, чем раньше. По правилам, разрешенную долю таких займов банкам снизили с 25 до 20%. Таких клиентов Центральный банк считает рискованными. Если они перестанут платить по кредитам, у коммерческих банков могут возникнуть проблемы с резервами. Запуск проверки полиса ОСАГО по камерам опять перенесли. Вот система в строй отложили как минимум до второго квартала следующего года. Об этом сообщает российская газета со ссылкой на Российский союз автостраховщиков. Центральный банк и страховые компании давно выступают за ее введение. Утверждается, что технически все готово, но против выступает госинспекция. В руководстве ГИБДД опасаются большого количества ошибочных штрафов и новых проблем для водителей. Электросамокатчиков хотят приравнять к водителям. С такой идеей выступил Следственный комитет. Если изменения примут, то нарушителям на самокатах можно будет выписывать наказание. И административное, и уголовное. Сейчас на самокатах часто катаются даже подростки, а права на управление самокатом предлагают выдавать с 16 лет. Это должно повысить контроль над их использованием и сделать российские дороги и тротуары безопаснее. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
2: Радио УФМ.

0: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
1: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
2: Надежно.
1: Большой опыт.
3: Высокий профессионализм. Огромная база.
4: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
5: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
6: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику «Good Look». Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. «Good Look», Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. «Good Look». Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
8: Ищите нас на Яндекс.Картах.
9: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
10: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
9: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
11: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
12: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки, только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция.
4: Подробности акции уточняйте у администратора паба.
3: Ждем вас в Логово Паб. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г.
4: Мы есть на Яндекс.Карте.
5: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 85 17.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: При изменениях цен на мобильную связь Минцифры будет ориентироваться на планку стоимости ЖКХ. Об этом заявил глава ведомства Максуд Шадаев. «Будем искать баланс, но планку определенную тарифы на жилищно-коммунальные услуги дают», — сказал он. По словам Шадаева, в России очень хорошие тарифы и в целом очень хорошее покрытие мобильным интернетом. До этого глава Минцифры заявил, что в России планируется до 2030 года обеспечить малые населенные пункты связью в формате четвертого поколения. По его словам, для достижения этих целей будет финансироваться установка соответствующих базовых станций. Мошенники выманивают деньги у россиян под предлогом инвестиций в криптовалюту и другие финансовые инструменты. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Мошенничество под предлогом инвестирования денег в выгодные финансовые продукты является одним из популярных способов обмана граждан, предупредили в ведомстве. Аферисты размещают в интернете рекламу, обещая гражданам альтернативный источник дохода. Они предлагают вложить деньги в криптовалюту, акции крупных компаний или приобрести на бирже ценные ресурсы. Однако в действительности переведенные по указанным реквизитам деньги поступают на счета мошенников, добавили в МВД. И в завершении выпуска. После премьеры сериала «Трудно быть богом» в России взлетел спрос на произведения советских прозаиков Аркадия и Бориса Стругацких. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе платформы «Винк» и сети магазинов «Читай город». Продажи книг авторов увеличились на 35% после выхода сериала 3 сентября по сравнению с периодом до премьеры. С 3 сентября по 3 октября реализация бумажных изданий Стругацких выросла на 76% относительно аналогичного периода прошлого года, а продажи самого романа «Трудно быть богом» в 4 раза. В топ бумажных книг братьев Стругацких за январь-сентябрь 2026 года вошли «Пикник на обочине», «Трудно быть богом», «Понедельник начинается в субботу» и «За миллиард лет до конца света». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
1: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
2: 31 октября в 18.00 Дворец культуры Кубань. Компания Art Show, продюсерский центр Art Records при поддержке радиостанции UFM представляют большое шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры Кубань. Справки по телефону 8-918-123-43-43.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

дрогнет однажды свет, и по следам далеких лет вновь к тебе вернусь, мой вдохновитель. В жизни такой большой сердце твое всегда со мной, школьный мой, любимый мой.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если листья долго держатся на ветках зелеными, зима короткой будет. По прогнозам синоптиков, во вторник, 13 октября, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, дождь, днем до 26 градусов, ночью плюс 17. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, световой день составит 11 часов 7 минут, слабая магнитная буря.
2: I just got home. One evening, and I was just walking home, and it was really horrible, snowing, 'cause I lived on Riverside Drive.

0: 107 и 9 FM. 107 и 9 FM.
1: Реклама на OFM.
2: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
3: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
2: Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на OFM 8-909-45-00-30.

0: на УФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
4: Качество, проверенное временем.
3: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30.
9: Попался на крючок. К

0: Только хочется еще.
1: О, черт, идя.
2: УФМ. УФМ. Радио УФМ. На 107.9 FM.

0: Слушай, хватит есть, что попало. Слетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только короче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора паба. Ждем вас в Логово Паб. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
1: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: Реклама на УФМ. Ты чего такой задумчивый весь день?
1: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
0: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
3: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
4: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: На 107.9 FM. Реклама на УФМ. Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
1: Надежно.
0: Большой опыт.
1: Высокий профессионализм. Огромная база.
2: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
3: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
4: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.
6: Start thinking, can't slow down. I'm chasing something.

0: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93, 8-918-675-27-93.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в логово ПАП. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора ПАПа. Ждем вас в логово ПАП. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
1: Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.
3: Разбежаться с

Радио УФМ. Радио УФМ.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

Долго искал других, но себе ответ. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.